0: за резервация 036 6612 1153. Хотел Фонтана. Вернемлячка баня.
1: ТДИ и Централ. Маркетинг 060 6444 781.